наступаем 90-е годы, последние десятилетия 20-го века. В такие минуты мы как бы заново переживаем все, что с нами.